Das Bljovu, Pučom, Bizis, Pyn. Putnu, Dysmis, Kaliok, Skany. Мы уж дрейжок, лайка сурюс мын. Эстеви, наскот сатыку.